0: Dabar 4:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad preliminariais duomenimis Lietuvoje šiąnakt numuštas dronas sprogmenų neturėjo, tačiau galutinės išvados dar nėra. Bepilotį ties Pratkūnų kaimų naktį numušė iš bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai. Robertas Kaunas.
1: Tai yra dronas įskridęs iš Baltarusijos. Šiuo metu yra surinktos detalės dronų nuolaužos, ieškoma papildoma teritorija, siekiu rasti papildomų fragmentų. Stengiamasi identifikuoti, kiek tai yra įmanoma drono maršrutą ir tada bus galima aiškiai pasakyti, ar tai yra rusiškas dronas ir galima provokacija, ar tai yra na, kitos šalies, sakykime, gynybinis dronas. Tai kol kas neskubėkime su išvadomis, bet preliminariai lyg ir dronas buvo be sprogmenų, tačiau čia yra labai labai preliminari informacija, dabar jinai yra tikslinama, palaukime, kol ta informacija bus tiksli.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad veiksmai, kai Kaišiadorių rajone numušant Lietuvos oro erdvę kirtusi droną, rodo, jog esant realiam poreikiui tai padaryti įmanoma. Pasak šalies vadovo, nepaisant to, oro erdvės pažeidėjo aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi. Prezidentas rytoj šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame tikisi sulaukti daugiau detalių iš tarnybų ir aptarti, kaip stiprinti oro gynybos pajėgumus.
2: Noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė. Sąjungininkai pakilo į orą ir šiuo atveju mūsų Italijos partneriai numušė droną, nesukėlusi jokio pavojaus nei pastatam, nei svarbiausia žmonių gyvybėms. Ir tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvos pasienyje su Baltarusija šiemet iš viso nustatyta 12 neteisėtai iškastų tunelių patekti į Lietuvą. Kaip teigia vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, bandoma užkardyti tokius bandymus patekti į šalį. Bendradarbiaujama su Frontex bei privačiomis organizacijomis, išbandyti georadarai, vykdomas požeminio ertmių paieškos įrangos pirkimas. Kaunas pradės projektuoti tramvajaus liniją. Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius sako, kad artimiausiu metu turėtų būti skelbiamas tramvajaus linijos projektavimo konkursas. Pirmiausia, planuojama projektuoti trumpesnę liniją, kuri driektųsi Šiaurės ir Savanorių prospektais iki Kauno pilies. Pernai skelbta, kad tramvajaus linija galėtų kainuoti apie 240 milijonų eurų. Miestas tikisi didžiąją dalį projekto finansavimo gauti iš valstybės ir Europos Sąjungos. Dirbtinio intelekto bendrovės Anthropic vienas iš įkūrėjų ragina įpareigoti technologijų įmonės turėti galimybę išjungti jų kuriamas sistemas. Jackas Clarkas interviu britų transliuotojui BBC sako, kad dirbtinis intelektas tobulėja itin sparčiai ir dėl to kelia didelę grėsmę žmonijai. Pasak jo, sistemos kas kelis mėnesius tampa vis išmanesnės ir pajėgesnės, todėl prireikus turi būti įmanoma ją sustabdyti.
3: Dirbtinio intelekto srityje dirbu jau 10 metų ir visą tą laiką kartoju, kad ši technologija yra neįtikėtinai galinga, ji kasdien tampa vis galingesnė, o galimybės imtis veiksmų, kol šią technologiją gali kurti tik nedidelis skaičius įmonių, nes ji vis dar labai brangi yra labai ribotos. Tai vos keleri metai, dabar yra tas metas, o imtis veiksmų reikia būtent tada, kai rinkoje yra nedaug dalyvių. Būtent tada galima įdiegti sistemą, kuri padės užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ir neleis technologijai tapti nekontroliuojam.
0: Dirbtinio intelekto bendrovės Anthropic vienas iš įkūrėjų Jackas Clarkas. Šie jo komentarai nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Anthropic vadovą, raginusi sulėtinti dirbtinio intelekto plėtrą. Trumpas teigia, kad dirbtinio intelekto reguliavimas stabdytų ekonomikos augimą, o perspėjimus apie jo keliamą grėsmę vadina prasimanimais. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 20 laipsnių šilumo, šiąnakt be žymesnio lietaus, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 7 ir 12, prie jūros bus iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palės. Vėjas išliks pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 18-23 laipsnių. 4:05.
4: Laida rusų kalba. микрофона в студии Александр Двоеглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Министр обороны Роберт Оскауна заявил, что по предварительным данным сбитый в Литве беспилотник не имел взрывчатых веществ, однако окончательных выводов пока нет. Предварительно, судя по всему, дрон был без взрывчатки, однако это очень и очень предварительная информация. Сейчас она уточняется, поскольку работают несколько ведомств, структуры Министерства внутренних дел, в том числе сотрудники АРОС, а также военнослужащие литовской армии, сказал министр журналистам. Литовская армия выясняет происхождение беспилотного летательного аппарата, который ночью нарушил воздушное пространство страны и был уничтожен в Кащедорском районе. Беспилотник возле деревни Проткуны ночью сбили итальянские истребители, поднявшиеся с базы в Щауляй. Командующий ВВС говорит, что дрон заметили еще на территории Беларуси. Анданас Матутис пока не комментирует происхождение дрона, поскольку его обломки все еще собирают. Он говорит, что в настоящее время нет данных о том, что беспилотник нацеливался на Кронинскую гидроаккумуляционную электростанцию.
5: Он прилетел примерно через район Лентвариса и Тракай, был объявлен сигнал опасности желтый, и примерно по такой траектории объект вошел на территорию Литвы. Данных о том, что он был нацелен на Кронинскую электростанцию, у нас нет. Если после более детального исследования обломков удастся что-то обнаружить, возможно, это что-то прояснит. На данный момент таких данных нет.
4: Командующий военно-воздушными силами полковник Антанас Матутис также говорит, что на месте падения сбитого в Кащедорском районе дрона работают службы, которые выясняют, не нес ли беспилотник взрывное устройство. Здесь введен план «Щит». Военнослужащий доброволец Арунас Кумпис говорит, что для уничтожения дрона была использована ракета класса «Воздух-воздух». Он утверждает, что такие ракеты стоят около $1 миллиона и используются для уничтожения более серьезных целей. После того, как армия распространила изображение обломков дрона, Кумпис предположил, что сбитый беспилотник мог переносить взрывчатые вещества.
5: Судя по этим признакам, если бы мне пришлось спорить, я бы сказал, что это герань, то есть шахет 136, если ориентироваться на иранскую классификацию, а российский аналог — это герань-2. Это значит, что он несет от 50 до 70 килограммов взрывчатого вещества, но я говорю, что фрагментов слишком мало, и именно тех, по которым можно было бы делать выводы. Судя по тому, что есть мне наиболее вероятным, кажется, такой вариант. Интерпретациями и спекуляциями я заниматься не буду. Объяснять, с какой целью он летел, я точно не возьмусь. А вот то, что он представлял опасность, это факт. И факт заключается в том, что этого желтого предупреждения об опасности было недостаточно.
6: Интерпретациями и спекуляциями не усеем. Там, айшкинте, с какой целью если скрида, тикрай не сиимсю. О, шита, кад павою келя, ты че ира фактас. Ир фактас тай, кад tas geltonas spalvos perspėjimas, jisai buvo nepakankamas.
4: Это был военнослужащий доброволец Арунас Кумпис. Дрон был уничтожен примерно в 5 километрах от Кронинской гидроаккумуляционной электростанции. Об этом сказала руководитель управляющей ею компании Игнитис Гамиба Аста Сунгайлене. По ее словам, сотрудники электростанции взрыва не слышали, однако на объекте были предусмотрены действия на случай необходимости перейти в безопасные помещения. Она говорит, что если бы дрон упал на территории электростанции, были бы задействованы соответствующие алгоритмы. Насколько я понимаю, или точнее, насколько мне известно, службы соответственно отреагировали бы и объявили бы такой уровень опасности, который был бы необходим и соответствовал этим обстоятельствам. У нас есть алгоритмы, позволяющие обеспечить непрерывность производства и безопасность сотрудников, однако нет ни компетенции, ни полномочий принимать меры против тех или иных элементов угрозы. Сказала руководитель Игнитис Гамиба Аста Сунгайлене. Эксперт по обороне Арунас Кумпис говорит, что стратегические предприятия должны проводить стресс-тесты, чтобы подготовиться к подобным случаям.
7: Akivaizdu, kad Кронер darbuotoja komentuoja tos dalykus, bet akivaizdžiai nežino.
5: Он мог находиться между определенными зданиями, но через сам город не летел, это были окраины. Конечно, трудно оценить, были ли эти сообщения связаны именно с этим дроном, или, возможно, это была какая-то обычная проверка системы кризисного оповещения Литвы. Здесь очень трудно оценить. Красный уровень выбирается тогда, когда уже существует неизбежная угроза. Подобные тесты должны провести многие наши стратегические объекты и затем посмотреть, достаточно ли этих средств, недостаточно ли, работают они или не работают.
4: Государственного совета по обороне, чтобы обсудить вопросы развития противовоздушной обороны. По словам главы государства, последний инцидент с дроном доказал, что противовоздушная оборона Литвы работает должным образом. Однако, по утверждению Науседы, поскольку Россия расширяет военные действия в Украине, подобных инцидентов в будущем может стать больше. В свою очередь, руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас говорит, что сообщения жителям Вильнюсского уезда были отправлены сразу после того, как были подняты истребители НАТО. Примерно через 10 минут сообщения получили и жители Каунасского уезда.
5: Он мог находиться между определенными зданиями, но через сам город не летел. Это были окраины. Конечно, трудно оценить, были ли эти сообщения связаны именно с этим дроном, или, возможно, это была какая-то обычная проверка системы кризисного оповещения Литвы. Здесь очень трудно оценить. Красный уровень выбирается тогда, когда уже существует неизбежная угроза, что этот дрон может куда-то врезаться, упасть или что-то подобное. Конечно, наши военные оценили, что пока это только фаза готовности, и наши военнослужащие задействованы в системе противовоздушной обороны. Очень быстро отреагировали на весь этот инцидент. Объект сразу был уничтожен. Так что времени практически не было. Это вопрос нескольких секунд. Он был обнаружен и сразу уничтожен без какого-либо предупреждения. Поэтому здесь очень важен фактор времени. Обычно оцениваются все обстоятельства, при которых может быть осуществлено обезвреживание. Если это происходит где-то рядом с населенным пунктом, то необходимо немного подождать. Но я думаю, что здесь стоит посмотреть, что впоследствии скажут наши итальянские союзники. Будет ли какой-то отдельный комментарий, как именно проходил весь процесс. Но в целом обычно действует такое правило – избегать каких-либо вмешательств, когда речь идет о непосредственной близости от населенного пункта. Насколько я видел, и фотографии, и видео – это действительно такая местность, где дрон уже оказался после уничтожения примерно через час после вмешательства, после обезвреживания. Вся эта территория была достаточно быстро взята под охрану. Но, конечно, может быть всякое.
4: По словам Вилмантаса Виткаускаса, несмотря на то, что сообщения жители получили ночью, им все равно необходимо было принять меры предосторожности и заранее продумать, где следует искать укрытие в случае объявления красного уровня воздушной опасности.
5: Доступность укрытия очень важна. Нужно убедиться, что эти укрытия подготовлены и приведены в готовность. И здесь, наверное, вопрос также к самим владельцам, оценить ситуацию и подготовиться. Другое общее правило – всегда искать самое безопасное место в жилом помещении. Лучше всего находиться в комнатах или помещениях, где нет окон. Конечно, не следует выглядывать в окна, не нужно пытаться что-либо снимать, поскольку это тоже представляет определенную опасность. Дрон или его обломки могут попасть в здание. Поэтому здесь следует искать самое безопасное место, где нет окон, сесть на пол, стараться не находиться на верхних этажах и ждать, пока соответствующее предупреждение не будет отменено. А если это частный жилой дом, то также нужно посмотреть, есть ли возможность спуститься в подвал. Подвал всегда является самым безопасным местом. Муниципалитеты предпринимают немало усилий, чтобы продумать автоматическое открывание укрытий. Автоматические системы, подобные, которые используются в Украине, когда замки можно дистанционно открыть электронным способом, думаю, и в этом направлении следует постараться действовать всем муниципалитетам вместе. В Вильнюсском самоуправлении,
4: это был,
5: например,
4: руководитель Национального центра управления кризисов Вилмантас Виткаускас. По словам министра обороны Робертаса Коунаса, на нарушение воздушного пространства Литвы отреагировали надлежащим образом, а жители были своевременно проинформированы.
5: Насколько я понимаю, вся эта операция действительно была успешной. Хочу поблагодарить наших союзников по НАТО, итальянцев, которые нейтрализовали объект в нашем воздушном пространстве, и литовскую армию, и все службы за то, что она была своевременная и надлежащая реакция. Жители были предупреждены. Операция выполнена успешно. После полуночи, примерно в 12:20, дрон, летевший в воздушном пространстве Литвы, был уничтожен недалеко от Кронинской гидроаккумулирующей электростанции. Здесь речь идет уже о технических деталях миссии все решения, когда осуществлять операцию и где безопаснее всего ее осуществлять, принимает пилот истребителя. Им предоставлены полномочия защищать Литву, а значит и воздушное пространство НАТО. Теперь будут проводиться исследования дрона, уточняться детали, мы пересмотрим алгоритмы, если

0: Потребуется что-то скорректируем. И самое главное, в настоящее время в Литве безопасно. Граждане защищены, операция выполнена успешно.
1: Министр обороны утверждает, что пока еще рано говорить о том, какова могла быть цель дрона. Кроме того, по словам Коунаса, с министром обороны Польши договорено, что обе страны объединят свои силы для расследования инцидентов с дронами.
0: Делать такие выводы пока еще слишком рано. Это один из наших стратегических объектов. И самое главное, что он был вовремя защищен, была задействована все возможные меры. Когда у нас будет больше данных по собранным деталям после проведения анализа, тогда мы сможем более точно описать и маршрут, и цель полета. У нас будет больше подробностей. Самое главное заключается в том, что основной приоритет и премьера, и всего правительства Литвы — это противовоздушная оборона, дает ощутимые результаты. И мы способны нейтрализовать объекты, нарушающие воздушное пространство Литвы. Ночью я разговаривал с министром обороны Польши, поскольку Польша также столкнулась с нарушениями воздушного пространства со стороны российских объектов. Мы договорились, что все расследования будем проводить совместно. Это означает, что наши чиновники, наши специалисты будут работать вместе, чтобы по каждому инциденту, каждому объекту, каждому дрону у нас были максимальные возможности для расследования. Сотрудники разведки будут обмениваться информацией, чтобы мы могли надлежащим образом оценить ситуацию и ответить обществу, каковы были основные цели, были ли это отдельные объекты, которые по тем или иным причинам залетели на нашу территорию, или же у них были какие-то конкретные цели. Нужно понимать, что война в Украине идет, казалось бы, за 1000 километров от нас, однако нежелание России сесть за стол мирных переговоров влияет и на безопасность нашего региона, стран Балтии и Польши. Залетающие в воздушное пространство Литвы, Польши и стран Балтии нежелательные объекты — это новая реальность, с которой мы должны бороться и прилагать все усилия для защиты своего воздушного пространства и своих граждан. Мы используем все имеющиеся у нас средства. Миссия воздушной полиции НАТО также является одним из имеющихся средств защиты Литвы, критической инфраструктуры Литвы и всех нас. Сейчас не следует думать о категориях, что было бы, если бы. Самое главное — анализировать нынешнюю ситуацию, пересматривать действия и, если есть необходимость, внедрять новые решения. Поэтому на сегодняшний день сосредоточимся на текущей ситуации и успешно выполненной миссии противовоздушной обороны.
2: Taip kad šiai dienai fokusuokimės į dabartinę situaciją ir sėkmingai įgyvendintą oro gynybos misiją.
1: На вопрос, насколько Литва готова отразить массированную атаку дронов, министр сказал, что это рассматривалось бы как нападение на страну НАТО.
0: Если бы дронов было 10 или примерно такое количество, это было бы похоже на нападение на государство НАТО, поскольку 10 дронов не заблудятся случайно, и 10 дронов уже означают атаку. Литовская армия, военно-воздушные силы и НАТО действительно готовы. Факт заключается в том, что в Литве внедряется система противовоздушной обороны, используемая в Украине, и премьер-министр, который сейчас находится с визитом в Украине, также обсуждает возможность, чтобы мы могли быстрее получить от Украины необходимое оборудование, необходимость пополнения имеющегося стандартного вооружения, то есть батарей НАСАМС, истребителей, действительно существует. И эта работа ведется в Литве, как и во всем альянсе НАТО.
2: Poreikis papildyti turimą standartinę ginkluotę, tai reiškia NASAMS baterijas, naikintuvus tikrai yra ir tai yra daroma Lietuvoje, kaip ir visoje NATO, visame NATO alijanse.
1: Говорил министр обороны Робертас Каунас. Министр иностранных дел Кестутис Будрис говорит, что в связи с произошедшим ночью в Литве инцидентом с дроном, когда поднятые истребители НАТО сбили беспилотный летательный аппарат в Кечедорском районе, Литва вручит Беларуси ноту. По словам министра, это будет сделано после завершения расследования и установления по обломкам, кому принадлежит этот дрон. По словам Будриса, Литва проинформировала о произошедшем союзникам и хочет консультироваться с ними. Послание

Соединенных Штатов Джон Холл прибыл в Минск для переговоров об освобождении политических заключенных Беларуси. Переговоры с Александром Лукашенко, порученные президентом Дональдом Трампом, возобновлены после полугодового перерыва. Перед этим Холл побывал в Литве и встретился с министром иностранных дел Кестутисом Будрисом. Он подчеркивает, что Литва положительно оценивает каждый случай освобождения политических заключенных. Однако, по словам Будриса, общее число политических заключенных в Беларуси остается большим, а репрессии против гражданского общества продолжаются. Правозащитная организация «Весна» утверждает, что в настоящее время в Беларуси находится в заключении более 900 политических заключенных. На литовско-белорусской границе в этом году всего обнаружено 12 незаконно вырытых туннелей для проникновения в Литву. Как утверждает министр внутренних дел Мартинас Кателинас, попытки проникновения в страну пытаются пресекать совместно с Фронтекс и частными организациями, испытываются георадары, а также ведется закупка оборудования для поиска подземных полостей. Каунас начинает проектировать трамвайную линию. Руководитель отдела транспорта и организации движения Мартинас Матусявичус говорит, что в ближайшее время должен быть объявлен конкурс на проектирование трамвайной линии. Сначала планируется спроектировать более короткую линию, которая пройдет по проспектам Щелайню и Саванорю до Каунасского замка. В прошлом году сообщалось, что строительство трамвайной линии может стоить около 240 миллионов евро. Город рассчитывает получить большую часть финансирования проекта от государства и Европейского Союза. После последних инцидентов, когда в части Литвы объявлялась вероятная воздушная опасность, аналитики, наблюдающие за информационным пространством, отмечают попытки враждебных стран ввести жителей Литвы в заблуждение. Руководитель организации «Дебунг», исследующий фейковые новости, кремлевские нарративы и пропаганду, Виктор Сдаушес, говорит, что таким образом стремятся вызвать недоверие к государственным учреждениям и снизить бдительность жителей. После того, как полиция начала досудебное расследование в связи с инцидентом возле мечети в Каунасе, когда байкеры шумели во время мусульманской молитвы и демонстрировали свиную голову, вице-мэр Андрюс Паленис говорит, что планируется установить дополнительные камеры для наблюдения за окружающей территорией. Тем временем министр внутренних дел Мартинес Кателинас сообщает, что в связи с этим происшествием обратился в департамент государственной безопасности. По его словам, в настоящее время готовятся изменения миграционной политики. Министр обещает представить их в ближайшие несколько месяцев. Председатель правления Банка Литвы Гедиминас Щимкус говорит, что недостаточно ясно, из каких средств может быть реализован так называемый семейный пакет, который на прошлой неделе представила министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя. Пакет включает различные предложения, с помощью которых правящие партии стремятся улучшить условия для семей. По словам Щимкуса, лишь четверть из них направлена непосредственно на суть проблемы – решение завести детей. Так называемый семейный пакет предусматривает увеличение пособий по уходу за детьми, а также поддержку при покупке учебных принадлежностей для детей, посещающих подготовительные группы и начальную школу. Кроме того, правящие предлагают увеличить поддержку при покупке первого жилья, а также предусмотреть выплаты семьям, возвращающимся в Литву. На реализацию этих идей может потребоваться почти 800 миллионов евро. Министр внутренних дел Мартинас Кателинас после произошедшего на прошлой неделе инцидента возле мечети обратился в Департамент государственной безопасности. Каунасская епархия заявляет, что не поддерживает проведенную акцию, призывает уважать свободу вероисповедования мусульман. Банк Литвы не меняет опубликованный в июне прогноз экономического роста на этот год и считает, что валовой внутренний продукт страны в этом году вырастет на 2,7%. В то же время прогноз на следующий год улучшен на 0,4 процентных пункта, до 2,4%. По словам председателя правления Банка Литвы Гедиминаса Щимкуса, в ближайшее время экономика должна расти равномерными темпами, однако, по его словам, хотя экономика в этом году продолжит расти, жители сильнее почувствуют ускоряющийся рост цен из-за подорожания энергии. Ожидается, что среднегодовая инфляция

превысит 5%, а в следующем году начнет снижаться. Германия выделит в миссии Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в Украине дополнительные

как захваченные Россией Запорожская АЭС, так и действующих украинских АЭС, а также площадки Чернобыльской АЭС, где защитное сооружение получило значительные повреждения в результате попадания беспилотника, сказала Шварцлюр Сутер. По данным украинских властей, атаковавший ЧАЭС в феврале 2025 года, дрон был российским. Власти РФ это отрицают. Еврокомиссия предложила сократить сроки признания квалификаций, полученных за пределами ЕС, в среднем с 14 до 4 месяцев. Кроме того, Европейское управление по вопросам труда предлагает наделить полномочиями по защите работающих в Евросоюзе граждан третьих стран, включая украинцев, находящихся под временной защитой. Представленный Еврокомиссией пакет законодательных предложений должны одобрить Европарламент и Совет ЕС. Упрощенные процедуры признания квалификации специалистов из третьих стран должны начать применяться через 2 года после вступления директивы в силу. И о погоде. Этой ночью без существенных осадков, ветер южных направлений умеренный, днем температура составит 7-12 градусов тепла, на взморье до 14 градусов. Завтра днем переменная облачность, в западных районах местами кратковременные дожди, ветер останется южных направлений умеренный, днем потеплеет до 18-23 градусов. На сегодня все, с вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Ауксо Амжес». Сейчас 16 часов 27 минут.